Планет, он мне верь, мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь, она бы хотела видеть, каким он планет, от до ней, мови языком тела, мови.